0: Боже.
1: Хорошо.
0: Где вы сидите, колокольчик, на вершине, на финишной поле?
1: Так, это вот, это надо же уметь.